Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: У микрофона Антон Запорожец, информация о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 6, на небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 78%. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: На глобусе дождливом ты выбрала Кентукки, но русские рассветы

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянец Павел Ходько взял золото 40-километрового московского марафона. Он пробежал 42 километра и 200 метров по улицам российской столицы. Молодой человек показал время в 4 часа 33 минуты и 32 секунды при темпе в 6:28 и таким образом был удостоен золотой медали. По итогам спортивного забега в столице России определились триумфаторы. В абсолютном зачете им стали Дмитрий Неделин, показавший время 2 часа 11 минут и 1 секунда, и Луиза Лего с результатом 2 часа 28 минут и 50 секунд. Первая торжественная церемония вручения золотых значков техно-ГТО пройдет в Брянском государственном техническом университете. Организаторы отмечают, по итогам весенней сессии сдачи очных нормативов площадка техно-ГТО в Брянске установила абсолютный рекорд. Золотые значки заработали сразу 44 участника. Брянский государственный технический университет стал единственной образовательной организацией в нашей области, которая получила право стать площадкой техно-ГТО и проводить сдачу нормативов на золотые значки. Награды получат участники, успешно прошедшие очные и онлайн-этапы, а также показавшие высокий уровень технологической грамотности в различных областях – кибербезопасность, электроника, а также цифровая навигация. За золотой значок техно-ГТО абитуриенты смогут получить по 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. Первенство по парковому ориентированию прошло в Володарском районе Брянска. В испытаниях физическая активность сочетается с интеллектуальными задачами. Участники читали карту, выбирали наилучшие маршруты и планировали порядок действий, при этом учитывали возможные сложности на дистанции. Соревнования проводились в 4 возрастных группах, в каждой из которых в итоге были определены победители и призеры. На награждении ребята радовались собственным успехам, ну и, конечно же, достижениям товарищей. Баскетбольный клуб «Десна» из Брянска впервые в своей истории примет участие в чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги, стартующего сегодня сезона. Вечером пятницы открытие пройдет во дворце единоборств имени Артема Осипенко. Первый матч «Десна» проведет против «Югры» из Сургута. Начало в 7 вечера. Клуб также опубликовал календарь домашних и выездных встреч. Нашим парням предстоит большая работа, ну а сегодня пожелаем им успеха. Впрочем, на этом горячие спортивные выходные только-только начинаются, поскольку в ближайшее воскресенье, 4 октября, футбольный клуб «Динамо» Брянск примет участие в очередном матче первенства второй лиги А золотой группы. В рамках 12-го тура команда Андрея Кончельского встретится на выезде с футбольным клубом «Сибирь» из Новосибирска. Северяне занимают 4-е место в турнирной таблице после 11 сыгранных матчей, набрав 15 очков. В последнем туре новосибирцы одержали, напомню, победу над московской родиной 2 со счетом 3-1. В первом круге текущего сезона «Динамо» Брянск выиграл у Сибири с минимальным преимуществом 1-0. Интересно отметить, что следующий матч «Динамо-Брянск», который состоится 11 октября, наши парни проведут как раз с «Родиной-2». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

you can.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 6, на небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 78%. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

она ждет, волнуясь. Вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц. Меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце. Мне бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы. В ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 6, на небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 78%. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Государственная инициатива по реализации программ международного партнерства успешно выполняется в Брянской области. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, в союзном государстве растет взаимный оборот, выгодная равноправная интеграция, кроме того, на подъеме торгово-экономическое сотрудничество. По словам главы региона, огромный потенциал заложен главами государств России и Белоруссии. В эти дни Брянская область представляет свой промышленный потенциал на выставке «Иннопром» в Минске в составе делегации руководителей крупнейших предприятий региона. Наши флагманы БМЗ и «Электродеталь», «Бежецкая сталь», завод «Терматрон», «Веломоторс» и группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение», «Пролетарий», два предприятия группы компаний «АМГ», «Брянский арсенал» и «Брянский тракторный завод». Егор Ковальчук отметил, в международном форуме принимают участие более 20 брянских предприятий. 10 представили свой потенциал в рамках стенда. Губернатор выразил уверенность, в дальнейшем участников станет больше. Уже сейчас стало понятно, формат работает. Удалось наладить достаточно большое количество контактов, есть заявки на поставку продукции и несколько заявок на посещение брянских предприятий. Несмотря на внешнее давление, экономика России и Республики Беларусь демонстрирует уверенный рост. Ключевой фактор – обеспечение экономической безопасности союзного государства – это импортозамещение в промышленном секторе. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, особое внимание уделяется развитию промышленной кооперации. Совместные производства – это весомый вклад в укрепление реального экономического сотрудничества двух государств. По словам главы региона, Брянская область успешно работает в этом направлении. Наши предприятия «Брянск-Сельмаш» и «Амкадор Брянск» продолжают эффективную производственную деятельность, которая позволит удовлетворить потребности аграриев и дорожных организаций в надежной технике, а современный проект завода «Терматрон» и Гомельского электротехнического завода будет способствовать развитию инфраструктуры железных дорог как России, так и Белоруссии. Владимир Путин заявил, обвинения в адрес России в развязывании войны на Украине не соответствуют действительности. Президент подчеркнул, Российская Федерация оказалась в положении, когда была вынуждена прибегнуть к вооруженной защите из-за агрессивного внешнего воздействия. Москва не забывает, противники ставили целью стратегическое поражение. В братской, некогда Советской Республике, на протяжении многих лет культивировалась русофобия, а российские исторические территории начала захватывать НАТО и накачивать оружием незаконный киевский режим. Владимир Путин подчеркнул, это привело к необходимости для России защищать себя и отвечать на агрессию. Президент выразил мнение, международные конфликты, вероятно, будут продолжаться в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, текущие тревожные тенденции требуют особого внимания к вопросам глобального мира и безопасности. Владимир Путин добавил, крайне важно предотвратить развитие событий по наиболее опасным сценариям. В России заработали новые ГОСТы для автомобильных дорог. Первый адресован проектировщикам. Он описывает, как обустраивать дороги, которые появляются на время стройки или ремонта. Под стандарт не попадают частные дороги, участки в черте городов, а также зимники и ледовые переправы. Такие дороги бывают двух типов – объездные и подъездные. По интенсивности движения делят на 4 категории. Когда работа заканчивается, трассу либо разбирают, либо оставляют как постоянную дорогу. Второй стандарт касается асфальтобетона. Литые смеси и асфальтобетон допускаются проектировать для обычных тяжелых и экстремально тяжелых условий, а также для пешеходов, велосипедистов и мототранспорта. Состав подбирают по показателям. В рецепт входят тип и вид смеси, условия движения, объект укладки и температурный диапазон. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 25 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 15 градусов. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

под обломки хард-рока. Но сегодняшней ночью на могиле в Париже завяли цветы. Значит ли это, что я на свободе до срока? Переделывать мир под конец не резон. Переписывать песни — последнее дело. Завтра я захочу поменять провода на картон, серебро на стекло, ну а душу на тело.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15, на небе малооблачно. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 37%. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
2: Я здесь не был.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ряд международных соглашений, направленных на развитие промышленного потенциала Брянской области, подписаны на площадке выставки «Иннопром», проходящей в Республике Беларусь. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, холдинг «Амкадор» заключил меморандум о намерениях, предусматривающих увеличение объемов производства, локализации выпуска техники и насыщение регионального рынка. С «Пролетарием» заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по реконструкции участков по переработке картона и сооружению очистки сточных вод. Сумма инвестиций превысит 2,5 миллиарда рублей. Проект направлен на развитие производственных сил, внедрение прогрессивных технологий и создание новых рабочих мест. С компанией «Гомсельмаш» заключено соглашение о взаимном развитии и укреплении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в промышленной сфере. Как указал губернатор Егор Ковальчук, таким образом продолжается взаимодействие в обеспечении предприятий агропромышленного комплекса Брянской области для роста объемов производства. Основным партнером Брянской области по реализации государственной инициативы международного партнерства и сотрудничества является Гомельская область. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, это неудивительно, поскольку мы соседи и географически, и исторически, и технологически. Товарооборот между регионами за 7 месяцев нынешнего года вырос более чем на треть к аналогичному периоду прошлого года. Егор Ковальчук указал, успешно работают совместные предприятия. Завод «Терматрон» реализует в Беларуси совместно с Гомельским электротехническим заводом инвестиционный проект по созданию инфраструктуры для обслуживания железнодорожных путей. Наряду с этим есть и обратные примеры, когда белорусские предприятия открывают свои филиалы на территории Брянской области. Это «Брянск-Сельмаш», который выпускает сельскохозяйственную технику, «Амкадор» – дорожную и коммунальную технику. Оба предприятия уже полностью локализованы. Губернатор Егор Ковальчук сообщил, выработаны перспективы дальнейшей работы и механизмы сотрудничества, направленного на развитие Брянской и Гомельской области. В Кремле заявили, Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности оперирует конфронтационными механизмами. Москва подчеркивает, страны, которые собираются разместить у российских границ на своей территории ядерное оружие, должны четко понимать, данные шаги приведут не к большей безопасности, а к эскалации. Россия фиксирует заявление ряда европейских государств о необходимости возобновить диалог с Москвой, и это очень положительное явление, однако эти робкие слова пока никоим образом не могут повлиять на общеевропейский мейнстрим яркого антироссийского характера. Европейские страны усиленно занялись строительством собственной идентичности и безопасности, когда поняли, что НАТО во главе с Соединенными Штатами больше не может полностью гарантировать их защиту. Владимир Путин ранее подчеркнул, безопасность должна быть всеобъемлющей, а значит равной, и она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. В России изменился порядок начисления налога на добавленную стоимость. Теперь продавец, у которого обязанность платить НДС возникла уже после заключения договора, не сможет переложить расходы по нему на покупателя. Его придется рассчитывать из цены, указанной в договоре. Правило защищает покупателей, у которых нет права на вычет НДС. Например, предпринимателей на патенте или упрощенцев, освобожденных от налога. Для них НДС – прямой расход. Чаще всего такая ситуация возникает с продавцами на упрощенной системе налогообложения. С нынешнего года лимит по доходам для освобождения от НДС снизили с 60 до 20 миллионов рублей, и многие из них стали плательщиками налога по договорам, цена в которых НДС не учитывала. Правило не применяется и в том случае, если продавец платил НДС раньше, а изменилась только ставка. Стороны также всегда могут договориться об изменении цены. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 25 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 15 градусов. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Твое радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: У микрофона Антон Запорожец, информация о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15, на небе малооблачно. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 37%. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
2: Всем привет, с вами Андрей Мамушин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Прозоров ОБ. ОБ. И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
5: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
9: Ехали медведи?
10: На велосипеде?
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
11: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
12: Финальные шоу династии Филатовых.
13: Нашествие медведей.
14: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
15: Категория 0+.
16: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
17: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: часов. 3-2
1: радио. Новости. 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Государственная инициатива по реализации программ международного партнерства успешно выполняется в Брянской области. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, в союзном государстве растет взаимный оборот, выгодная равноправная интеграция, кроме того, на подъеме торгово-экономическое сотрудничество. По словам главы региона, огромный потенциал заложен главами государств России и Белоруссии. В эти дни Брянская область представляет свой промышленный потенциал на выставке «Иннопром» в Минске. В составе делегации руководители крупнейших предприятий региона. Наши флагманы БМЗ и «Электродеталь» Бежецкая сталь, завод «Терматрон», «Веломоторс» и группа компаний «Машиностроение и приборостроение», «Пролетарий», два предприятия группы компаний «АМГ», «Брянский арсенал» и «Брянский тракторный завод». Егор Ковальчук отметил, в международном форуме принимают участие более 20 брянских предприятий. 10 представили свой потенциал в рамках стенда. Губернатор выразил уверенность, в дальнейшем участников станет больше. Уже сейчас стало понятно, формат работает. Удалось наладить достаточно большое количество контактов, есть заявки на поставку продукции и несколько заявок на посещение брянских предприятий. Несмотря на внешнее давление, экономика России и Республики Беларусь демонстрирует уверенный рост. Ключевой фактор – обеспечение экономической безопасности союзного государства – это импортозамещение в промышленном секторе. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, особое внимание уделяется развитию промышленной кооперации. Совместные производства – это весомый вклад в укрепление реального экономического сотрудничества двух государств. По словам главы региона, Брянская область успешно работает в этом направлении. Наши предприятия «Брянск-Сельмаш» и «Амкадор Брянск» продолжают эффективную производственную деятельность, которая позволит удовлетворить потребности аграриев и дорожных организаций в надежной технике, а современный проект завода «Терматрон» и Гомельского электротехнического завода будет способствовать развитию инфраструктуры железных дорог как России, так и Белоруссии. Владимир Путин заявил, обвинения в адрес России в развязывании войны на Украине не соответствуют действительности. Президент подчеркнул, Российская Федерация оказалась в положении, когда была вынуждена прибегнуть к вооруженной защите из-за агрессивного внешнего воздействия. Москва не забывает, противники ставили целью стратегическое поражение. В братской, некогда Советской Республике, на протяжении многих лет культивировалась русофобия, а российские исторические территории начала захватывать НАТО и накачивать оружием незаконный киевский режим. Владимир Путин подчеркнул, это привело к необходимости для России защищать себя и отвечать на агрессию. Президент выразил мнение, международные конфликты, вероятно, будут продолжаться в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, текущие тревожные тенденции требуют особого внимания к вопросам глобального мира и безопасности. Владимир Путин добавил, крайне важно предотвратить развитие событий по наиболее опасным сценариям. В России заработали новые ГОСТы для автомобильных дорог. Первый адресован проектировщикам. Он описывает, как обустраивать дороги, которые появляются на время стройки или ремонта. Под стандарт не попадают частные дороги, участки в черте городов, а также зимники и ледовые переправы. Такие дороги бывают двух типов – объездные и подъездные. По интенсивности движения делят на 4 категории. Когда работа заканчивается, трассу либо разбирают, либо оставляют как постоянную дорогу. Второй стандарт касается асфальтобетона. Литые смеси и асфальтобетон допускаются проектировать для обычных тяжелых и экстремально тяжелых условий, а также для пешеходов, велосипедистов и мототранспорта. Состав подбирают по показателям. В рецепт входят тип и вид смеси, условия движения, объект укладки и температурный диапазон. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 25 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 15 градусов. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Парасан» ОВЭ «Огрэн» и 320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ехали медведи?
7: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
8: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
9: Финальные шоу династии Филатовых.
10: Нашествие медведей.
11: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
12: Категория 0+.
13: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно.
14: Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место.
15: С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
16: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пью, связанный.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
4: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
6: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
7: Финальные шоу
6: династии Филатовых. Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
8: Категория 0+.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на повороте. Вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

ко мне радость за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным.

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15, на небе малооблачно. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 37%. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
2: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
3: «Ну, а ты?»
2: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
4: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так о чем мы?
4: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция изменит порядок проверки автошколы выдачи заключения о соответствии требованиям. Проект нового приказа Министерства внутренних дел размещен на портале нормативно-правовых актов для публичной оценки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Я уже вам рассказывал, что с 1 марта этого года изменились программы подготовки водителей. Теперь госавтоинспекция обязана выдавать заключение о том, что они соответствуют требованиям примерных программ, установленных Минпросвещения. Главное новшество – это возможность дистанционного обучения. Однако это не касается практического вождения и первой помощи пострадавшим, так как этим, как вы сами понимаете, попросту невозможно овладеть удаленно. Зато такие дисциплины, как правила дорожного движения и ответственность за их нарушение, можно будет вполне себе изучать дома, посещая лекции, задавая вопросы и отвечая на них в дистанционном формате. Занятия будут учитываться в часах согласно разработанным программам. Для такого формата автошкола должна быть оснащена соответствующим оборудованием. Раньше автошколы использовали дистанционное обучение по своему усмотрению даже после внесения дистантов в приказ Минпросвещения. Теперь же в соответствующем приказе Министерства внутренних дел абсолютно четко прописано, что программное обеспечение учебного заведения должно находиться в государственном реестре и обязательно проверяться. Образовательный процесс должен быть абсолютно серьезным. Будущий водитель до подписания договора с автошколой может выяснить, а есть ли у нее право на дистанционную подготовку, а проверялись ли компетентными органами наличие данного необходимого оборудования такого формата в конкретном учебном заведении.
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку именно это может стать основанием для отказа в обучении в конкретной автошколе. Однако некоторые учебные организации, действующие с нарушением правил, воспринимают подобную проверку как серьезное обременение, мол, мы применяем собственные программы, отсутствующие в реестре. После вступления приказа в силу такой подход попросту не сработает. Но возникает иной вопрос, а каким образом все это будет контролироваться? С одной стороны, выявить наличие нужного оборудования и программного обеспечения сегодня в 21 веке несложно. С другой стороны, как доказать, что водители обучали дистанционно, если автошкола не обладала таким правом? Вот этот вопрос как раз пока остается открытым. И таковым он будет до тех пор, пока сам кандидат не обратится в правоохранительные органы с жалобой на несоответствующую услугу. В проекте приказа как раз детально описано все, что предусмотрено программами Минпросвещения. Он не вводит новых требований, а лишь разъясняет, как их проверить. Прописаны все детали и нюансы. Требования к классам, используемым совместно несколькими автошколами. Особенности автоплощадки, которая также эксплуатируется в общем порядке. И соответственно, всего этого законодательства. Главное же в нем то, что если автошкола после проверки не получает заключение, дающее право на такую деятельность, она может подать документы на повторную проверку в течение 3 месяцев. Сейчас на это дается полгода. Кроме того, в требовании при выдаче заключения добавлено обязательное предъявление оплаты в виде государственной пошлины в размере 15 тысяч рублей. Но к удорожанию обучения, во всяком случае по задумке, это не должно привести, ведь такое заключение нужно получать раз в 5 лет. А в целом для автомобильной школы что такое 15 тысяч рублей? Тьфу, да и только. На стоимость обучения гораздо больше влияют рост цен на топливо и инфляция, как вы сами понимаете, да? Вот такие новшества в ближайшем времени, возможно, будут введены в законодательство России при подготовке будущих водителей. Всем же, кто уже давным-давно за баранкой, как и я, наказ соблюдать правила дорожного движения и помнить, что время от времени в них вносятся различные новшества, и их знать тоже обязательно. Удачи!
0: За баранкой!

0: Пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и продавцов ОБ. Ограничение 327-74-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
3: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
6: Финальные шоу династии Филатовых.
7: Нашествие медведей.
8: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
9: Категория 0+.
10: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
11: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15, на небе малооблачно, ветер северо-западный – 3 метра в секунду, влажность воздуха – 37%. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ряд международных соглашений, направленных на развитие промышленного потенциала Брянской области, подписаны на площадке выставки «Иннопром», проходящей в Республике Беларусь. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, холдинг «Амкадор» заключил меморандум о намерениях, предусматривающих увеличение объемов производства, локализации выпуска техники и насыщение регионального рынка. С пролетарием заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по реконструкции участков по переработке картона и сооружению очистки сточных вод. Сумма инвестиций превысит 2,5 миллиарда рублей. Проект направлен на развитие производственных сил, внедрение прогрессивных технологий и создание новых рабочих мест. С компанией «Гомсельмаш» заключено соглашение о взаимном развитии и укреплении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в промышленной сфере. Как указал губернатор Егор Ковальчук, таким образом продолжается взаимодействие в обеспечении предприятий агропромышленного комплекса Брянской области для роста объемов производства. Основным партнером Брянской области по реализации государственной инициативы международного партнерства и сотрудничества является Гомельская область. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, это неудивительно, поскольку мы соседи и географически, и исторически, и технологически. Товарооборот между регионами за 7 месяцев нынешнего года вырос более чем на треть к аналогичному периоду прошлого года. Егор Ковальчук указал, успешно работают совместные предприятия. Завод «Терматрон» реализует в Беларуси совместно с Гомельским электротехническим заводом инвестиционный проект по созданию инфраструктуры для обслуживания железнодорожных путей. С этим есть и обратные примеры, когда белорусские предприятия открывают свои филиалы на территории Брянской области. Это «Брянск-Сельмаш», который выпускает сельскохозяйственную технику, «Амкадор» – дорожную и коммунальную технику. Оба предприятия уже полностью локализованы. Губернатор Егор Ковальчук сообщил, выработаны перспективы дальнейшей работы и механизмы сотрудничества, направленного на развитие Брянской и Гомельской области. В Кремле заявили, Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности оперирует конфронтационными механизмами. Москва подчеркивает, страны, которые собираются разместить у российских границ на своей территории ядерное оружие, должны четко понимать, данные шаги приведут не к большей безопасности, а к эскалации. Россия фиксирует заявление ряда европейских государств о необходимости возобновить диалог с Москвой, и это очень положительное явление, однако эти робкие слова пока никоим образом не могут повлиять на общеевропейский мейнстрим яркого антироссийского характера. Европейские страны усиленно занялись строительством собственной идентичности и безопасности, когда поняли, что НАТО во главе с Соединенными Штатами больше не может полностью гарантировать их защиту. Владимир Путин ранее подчеркнул, безопасность должна быть всеобъемлющей, а значит равной, и она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. В России изменился порядок начисления налога на добавленную стоимость. Теперь продавец, у которого обязанность платить НДС возникла уже после заключения договора, не сможет переложить расходы по нему на покупателя. Его придется рассчитывать из цены, указанной в договоре. Правило защищает покупателей, у которых нет права на вычет НДС. Например, предпринимателей на патенте или упрощенцев, освобожденных от налога. Для них НДС – прямой расход. Чаще всего такая ситуация возникает с продавцами на упрощенной системе налогообложения. С нынешнего года лимит по доходам для освобождения от НДС снизили с 60 до 20 миллионов рублей, и многие из них стали плательщиками налога по договорам, цена в которых НДС не учитывала. Правило не применяется и в том случае, если продавец платил НДС раньше, а изменилась только ставка. Стороны также всегда могут договориться об изменении цены. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 25 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 15 градусов. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
0: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Ипрозавковая ОГРН» ИПИ-2774-600-478-194. 1 бонус, 1 рубль. Подробности акции уточняйте у нас консультантов.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

согреться.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15, на небе малооблачно. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 37%. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции «Парасанов ОБ» ОБРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянец Павел Ходько взял золото 40-километрового московского марафона. Он пробежал 42 километра и 200 метров по улицам российской столицы. Молодой человек показал время в 4 часа 33 минуты и 32 секунды при темпе в 6:28 и таким образом был удостоен золотой медали. По итогам спортивного забега в столице России определились триумфаторы. В абсолютном зачете им стали Дмитрий Неделин, показавший время 2 часа 11 минут и 1 секунда, и Луиза Лего с результатом 2 часа 28 минут и 50 секунд. Первая торжественная церемония вручения золотых значков техно-ГТО пройдет в Брянском государственном техническом университете. Организаторы отмечают, по итогам весенней сессии сдачи очных нормативов площадка техно-ГТО в Брянске установила абсолютный рекорд. Золотые значки заработали сразу 44 участника. Брянский государственный технический университет стал единственной образовательной организацией в нашей области, которая получила право стать площадкой техно-ГТО и проводить сдачу нормативов на золотые значки. Награды получат участники, успешно прошедшие очные и онлайн-этапы, а также показавшие высокий уровень технологической грамотности в различных областях – кибербезопасность, электроника, а также цифровая навигация. За золотой значок техно-ГТО абитуриенты смогут получить по 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. Первенство по парковому ориентированию прошло в Володарском районе Брянска. В испытаниях физическая активность сочетается с интеллектуальными задачами. Участники читали карту, выбирали наилучшие маршруты и планировали порядок действий, при этом учитывали возможные сложности на дистанции. Соревнования проводились в 4 возрастных группах, в каждой из которых в итоге были определены победители и призеры. На награждении ребята радовались собственным успехам, ну и, конечно же, достижениям товарищей. Баскетбольный клуб «Десна» из Брянска впервые в своей истории примет участие в чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги, стартующего сегодня сезона. Вечером пятницы открытие пройдет во дворце единоборств имени Артема Осипенко. Первый матч «Десна» проведет против «Югры» из Сургута. Начало в 7 вечера. Клуб также опубликовал календарь домашних и выездных встреч. Нашим парням предстоит большая работа, ну а сегодня пожелаем им успеха. Впрочем, на этом горячие спортивные выходные только-только начинаются, поскольку в ближайшее воскресенье, 4 октября, футбольный клуб «Динамо» Брянск примет участие в очередном матче первенства второй лиги А золотой группы. В рамках 12-го тура команда Андрея Кончельского встретится на выезде с футбольным клубом «Сибирь» из Новосибирска. Северяне занимают 4-е место в турнирной таблице после 11 сыгранных матчей, набрав 15 очков. В последнем туре новосибирцы одержали, напомню, победу над московской родиной 2 со счетом 3-1. В первом круге текущего сезона «Динамо» Брянск выиграл у Сибири с минимальным преимуществом 1-0. Интересно отметить, что следующий матч «Динамо-Брянск», который состоится 11 октября, наши парни проведут как раз с «Родиной-2». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: знать.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832. We'll be right back.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15, на небе малооблачно. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 37%. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября.
4: Организатор акции «Продавцов ОВЭ» Украины ИПИ 2774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Тони 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Товарооборот Брянской области с Республикой Беларусь составляет около 2/3 всего внешнеторгового оборота нашей области. Губернатор Егор Ковальчук подчеркнул это закономерно, поскольку Республика Беларусь для Брянской области стратегический партнер, с которым уже реализован ряд важных для наших стран проектов. У брянщины налажены дружеские отношения со всеми регионами Братской Республики. Заключены и действуют 6 соглашений о сотрудничестве. Взаимодействие касается буквально всех сфер. Самый яркий пример – в строительстве. Губернатор Егор Ковальчук указал, безусловно, важны культурные связи, обмен опытом, а также туристические направления. По словам главы региона, международная выставка «Иннопром» – это хороший способ показать себя и показать новинки. Помимо этого, поддержать уже сложившиеся контакты, ну и, разумеется, посмотреть на то, что делают соседи. Брянская область получит федеральные средства на поддержку промышленности. Как говорится в правительственном документе, на докапитализацию региональных фондов развития промышленности в следующем году предусмотрено более 638 миллионов рублей для 3 регионов – Брянской, Белгородской, Курской областей. Таким образом, Брянский регион сможет привлечь дополнительные ресурсы для оказания финансовой помощи местным предприятиям. Кроме того, из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшие 3 года следует, более 3 миллиардов рублей будут направлены на восстановление и развитие территории Брянской, Белгородской, Городской и Курской областей, которые пострадали от украинских атак. Добавлю, согласно проекту главного финансового документа страны, расходы в следующем году составят почти 49 триллионов рублей. В частности, средства пойдут на помощь участникам специальной военной операции, членам их семей, образование, здравоохранение, финансовую безопасность и оборону России. Россия остается ответственным поставщиком зерна вопреки терроризму Киева, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности как региона, так и мира. Сгладить положение с вывозом зерновых после фактического закрытия Азово-Черноморского бассейна могут альтернативные логистические маршруты, в том числе сухопутные через Китай. Экспортеры увеличивают долю железнодорожных перевозок и перенаправляют зерно через российские порты Балтики и Каспия, а также по сухопутным маршрутам. Напомню, ранее Владимир Путин поручил проводить закупки в государственный фонд, чтобы таким образом поддержать отечественных производителей. Сейчас они практически не могут отправлять зерно на экспорт из-за атак вооруженных сил Украины в Черном море. Минсельхоз уже утвердил параметры интервенции. В ближайшие 2 года в государственный фонд планируют закупить до 3 миллионов тонн мягкой продовольственной пшеницы 3-4 класса, а также ржи. Материнский капитал планирует проиндексировать с 1 февраля будущего года на 6,8% по фактической инфляции. Таким образом, размер государственной выплаты превысит 1 миллион рублей на 2-го ребенка, если у семьи нет мат-капитала на первенца. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления родителей или получить в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до 3 лет, если средний душевой доход семьи не превышает 2 величины прожиточного минимума в регионе. Кроме того, до 30 500 рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Напомню, сейчас его размер составляет 28 500 рублей. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 25 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Сейчас в Брянске около 15 градусов. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Би-2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Би-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и продавцов ОБ. ОБ и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером облачно с прояснениями, до плюс 9 прогреется воздух. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 58%. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

Важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим.

вокруг. Мы обнимемся с этой весной. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь. Я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка.

просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске.

0: и 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ехали медведи?
6: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
7: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
8: Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей.
9: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
10: Категория 0+.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 16 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция изменит порядок проверки автошкол и выдачи заключения о соответствии требованиям. Проект нового приказа Министерства внутренних дел размещен на портале нормативно-правовых актов для публичной оценки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Я уже вам рассказывал, что с 1 марта этого года изменились программы подготовки водителей. Теперь госавтоинспекция обязана выдавать заключение о том, что они соответствуют требованиям примерных программ, установленных Минпросвещения. Главное новшество – это возможность дистанционного обучения. Однако это не касается практического вождения и первой помощи пострадавшим, так как этим, как вы сами понимаете, попросту невозможно овладеть удаленно. Зато такие дисциплины, как правила дорожного движения и ответственность за их нарушения, можно будет вполне себе изучать дома, посещая лекции, задавая вопросы и отвечая на них в дистанционном формате. Занятия будут учитываться в часах согласно разработанным программам. Для такого формата автошкола должна быть оснащена соответствующим оборудованием. Раньше автошколы использовали дистанционное обучение по своему усмотрению даже после внесения дистантов в приказ Минпросвещения. Теперь же в соответствующем приказе Министерства внутренних дел абсолютно четко прописано, что программное обеспечение учебного заведения должно находиться в государственном реестре и обязательно проверяться. Образовательный процесс должен быть абсолютно серьезным. Будущий водитель до подписания договора с автошколой может выяснить, а есть ли у нее право на дистанционную подготовку, а проверялись ли компетентными органами наличие данного необходимого оборудования такого формата в конкретном учебном заведении.
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку именно это может стать основанием для отказа в обучении в конкретной автошколе. Однако некоторые учебные организации, действующие с нарушением правил, воспринимают подобную проверку как серьезное обременение. Мол, мы применяем собственные программы, отсутствующие в реестре. После вступления приказа в силу такой подход попросту не сработает. Но возникает иной вопрос, а каким образом все это будет контролироваться? С одной стороны, выявить наличие нужного оборудования и программного обеспечения сегодня в 21 веке несложно. С другой стороны, как доказать, что водители обучали дистанционно, если автошкола не обладала таким правом? Вот этот вопрос как раз пока остается открытым. И таковым он будет до тех пор, пока сам кандидат не обратится в правоохранительные органы с жалобой на несоответствующую услугу. В проекте приказа как раз детально описано все, что предусмотрено программами Минпросвещения. Он не вводит новых требований, а лишь разъясняет, как их проверить. Прописаны все детали и нюансы. Требования к классам, используемым совместно несколькими автошколами. Особенности автоплощадки, которая также эксплуатируется в общем порядке. И соответствие всего этого законодательству. Главное же в нем то, что если автошкола после проверки не получает заключение, дающее право на такую деятельность, она может подать документы на повторную проверку в течение 3 месяца. Сейчас на это дается полгода. Кроме того, в требовании при выдаче заключения добавлено обязательное предъявление оплаты в виде государственной пошлины в размере 15 тысяч рублей. Но к удорожанию обучения, ну, во всяком случае, по задумке, это не должно привести, ведь такое заключение нужно получать раз в 5 лет. А в целом для автомобильной школы что такое 15 тысяч рублей? Тьфу, да и только. На стоимость обучения гораздо больше влияют рост цен на топливо и инфляция, как вы сами понимаете, да? Вот такие новшества в ближайшем времени, возможно, будут введены в законодательство России при подготовке будущих водителей. Всем же, кто уже давным-давно за баранкой, как и я, наказ соблюдать правила дорожного движения и помнить, что время от времени в них вносятся различные новшества, и их знать тоже обязательно. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама. Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Парасал» ОВЭ «Огранд» и 320-774-600-378-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Ехали медведи?
2: На велосипеде?
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу
3: династии Филатовых. Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября.
3: Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером облачно с прояснениями, до плюс 9 прогреется воздух. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 58%. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства...

0: предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: Минске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Государственная инициатива по реализации программ международного партнерства успешно выполняется в Брянской области. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, в союзном государстве растет взаимный оборот, выгодная равноправная интеграция, кроме того, на подъеме торгово-экономическое сотрудничество. По словам главы региона, огромный потенциал заложен главами государств России и Белоруссии. В эти дни Брянская область представляет свой промышленный потенциал на выставке «Иннопром» в Минске в составе делегации руководителей крупнейших предприятий региона. Наши флагманы БМЗ и «Электродеталь», Бежецкая сталь, завод «Терматрон», «Веломоторс» и группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение», «Пролетарий», два предприятия группы компаний «АМГ», «Брянский арсенал» и «Брянский тракторный завод». Егор Ковальчук отметил, в международном форуме принимают участие более 20 брянских предприятий. 10 представили свой потенциал в рамках стенда. Губернатор выразил уверенность, в дальнейшем участников станет больше. Уже сейчас стало понятно, формат работает. Удалось наладить достаточно большое количество контактов, есть заявки на поставку продукции и несколько заявок на посещение брянских предприятий. Брянская область получит федеральные средства на поддержку промышленности. Как говорится в правительственном документе, на докапитализацию региональных фондов развития промышленности в следующем году предусмотрено более 638 миллионов рублей для трех регионов – Брянской, Белгородской и Курской областей. Таким образом, Брянский регион сможет привлечь дополнительные ресурсы для оказания финансовой помощи местным предприятиям. Кроме того, из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года следует более 3 миллиардов рублей будут направлены на восстановление и развитие территории Брянской, Белгородской Белгородской и Курской областей, которые пострадали от украинских атак. Добавлю, согласно проекту главного финансового документа страны, расходы в следующем году составят почти 49 триллионов рублей. В частности, средства пойдут на помощь участникам специальной военной операции, членам их семей, образование, здравоохранение, финансовую безопасность и оборону России. Урожай зерна в России по итогам нынешнего года может составить порядка 141 миллиона тонн с учетом территории исконно-русских земель. При этом избыток зерна может увеличить внутренние остатки и давить на стоимость из-за трудностей с экспортной логистикой, поскольку для рынка важнее не столько объем урожая, сколько возможность вывести его из страны. Главное ограничение – Азово-Черноморский бассейн. Часть выпадающих объемов России пытаются перенаправить по другим маршрутам. Основным покупателем сейчас стал Иран через Каспий и Волжские порты. Наряду с этим важен и внутренний спрос от поголовья. Здоровье птиц и свиней в сельскохозяйственных предприятиях зависит производство комбикормов, а потребление зерна мукомольной отраслью пока ожидается лишь на уровне слабого восстановления. На этом фоне уже ощущается давление на цены. Изменения условий льготного кредитования семьи с тремя и более детьми сделают более доступной покупку жилья в рамках программы «Семейная ипотека» в большинстве российских регионов. С 1 октября условия государственной инициативы будут зависеть от количества детей. В большинстве регионов семьи с одним ребенком смогут получить кредит по 10% годовых на сумму до 6 миллионов рублей, с двумя – под 8% до 8 миллионов рублей, с тремя – под 6% до 10 миллионов рублей, с четырьмя – под 4% до 10 миллионов рублей, а с пятью и более – под 2% до 10 миллионов рублей. Для оценки доступности используется соотношение ежемесячного ипотечного платежа и расчетного дохода семьи. Кредит считается доступным, если на его обслуживание уходит не более 30% семейного дохода. Еще одно изменение касается срока субсидирования. Льготные условия будут действовать в течение 15 лет. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 25 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 10 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 5 градусной отметки. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: сюжета, и август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: Трип-хоп радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 7.32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 54 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
6: Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
8: Категория 0+.
9: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
10: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
11: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером облачно с прояснениями, до плюс 9 прогреется воздух. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 58%. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. В Брянске 16 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ряд международных соглашений, направленных на развитие промышленного потенциала Брянской области, подписаны на площадке выставки «Иннопром», проходящей в Республике Беларусь. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, холдинг «Амкадор» заключил меморандум о намерениях, предусматривающих увеличение объемов производства, локализации выпуска техники и насыщение регионального рынка. С пролетарием заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по реконструкции участков по переработке картона и сооружению очистки сточных вод. Сумма инвестиций превысит 2,5 миллиарда рублей. Проект направлен на развитие производственных сил, внедрение прогрессивных технологий и создание новых рабочих мест. С компанией «Гомсельмаш» заключено соглашение о взаимном развитии и укреплении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в промышленной сфере. Как указал губернатор Егор Ковальчук, таким образом продолжается взаимодействие в обеспечении предприятий агропромышленного комплекса Брянской области для роста объемов производства. Несмотря на внешнее давление, экономика России и Республики Беларусь демонстрирует уверенный рост. Ключевой фактор – обеспечение экономической безопасности союзного государства – это импортозамещение в промышленном секторе. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, особое внимание уделяется развитию промышленной кооперации. Совместные производства – это весомый вклад в укрепление реального экономического сотрудничества двух государств. По словам главы региона, Брянская область успешно работает в этом направлении. Наши предприятия «Брянск-Сельмаш» и «Амкадор Брянск» продолжают эффективную производственную деятельность, которая позволит удовлетворить потребности аграриев и дорожных организаций в надежной технике, а современный проект завода «Терматрон» и Гомельского электротехнического завода будет способствовать развитию инфраструктуры железных дорог как России, так и Белоруссии. Владимир Путин заявил, обвинения в адрес России в развязывании войны на Украине не соответствуют действительности. Президент подчеркнул, Российская Федерация оказалась в положении, когда была вынуждена прибегнуть к вооруженной защите из-за агрессивного внешнего воздействия. Москва не забывает, противники ставили целью стратегическое поражение. В братской, некогда Советской Республике, на протяжении многих лет культивировалась русофобия, а российские исторические территории начала захватывать с НАТО и накачивать оружием незаконный киевский режим. Владимир Путин подчеркнул, это привело к необходимости для России защищать себя и отвечать на агрессию. Президент выразил мнение, международные конфликты, вероятно, будут продолжаться в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, текущие тревожные тенденции требуют особого внимания к вопросам глобального мира и безопасности. Владимир Путин добавил, крайне важно предотвратить развитие событий по наиболее опасным сценариям. Россия остается ответственным поставщиком зерна вопреки терроризму Киева, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности как региона, так и мира. Сгладить положение с вывозом зерновых после фактического закрытия Азово-Черноморского бассейна могут альтернативные логистические маршруты, в том числе сухопутные через Китай. Экспортеры увеличивают долю железнодорожных перевозок и перенаправляют зерно через российские порты Балтики и Каспия, а также по сухопутным маршрутам. Напомню, ранее Владимир Путин поручил проводить закупки в государственный фонд, чтобы таким образом поддержать отечественных производителей. Сейчас они практически не могут отправлять зерно на экспорт из-за атак вооруженных сил Украины в Черном море. Минсельхоз уже утвердил параметры интервенции. В ближайшие два года в государственный фонд планируют закупить до 3 миллионов тонн мягкой продовольственной пшеницы 3-4 класса, а также ржи. В предстоящие первые октябрьские выходные погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 15-17 градусов. Будет как солнечно, так и облачно. В ночные столбики термометров будут опускаться до 5-7 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах, три чаши горести и бед испьюши.

0: чтоб каждый научился верить.
1: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.

0: два радио. Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
0: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
3: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
4: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получая дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции и Прозанов ОБ. Обрен И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером облачно с прояснениями, до плюс 9 прогреется воздух. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 58%. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянская область принимает самое активное участие в международной промышленной выставке «Инопром Беларусь». Подробности из Минска в репортаже Кирилла Новикова.
2: В день среднего профессионального образования в России мы посетили старейшее учебное заведение Брянска – строительный колледж имени профессора Жуковского. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
3: Брянский областной театр драмы принимает участие в межрегиональной программе «Большие гастроли». Сейчас наши актеры находятся в республике Чувашия, а актеры из города Чебоксары дают спектакли здесь, в Брянске. Подробнее об этом расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+. Реклама.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция изменит порядок проверки автошколы выдачи заключения соответствия требованиям. Проект нового приказа Министерства внутренних дел размещен на портале нормативно-правовых актов для публичной оценки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Я уже вам рассказывал, что с 1 марта этого года изменились программы подготовки водителей. Теперь госавтоинспекция обязана выдавать заключение о том, что они соответствуют требованиям примерных программ, установленных Минпросвещения. Главное новшество – это возможность дистанционного обучения. Однако это не касается практического вождения и первой помощи пострадавшим, так как этим, как вы сами понимаете, попросту невозможно овладеть удаленно. Зато такие дисциплины, как правила дорожного движения и ответственность за их нарушение, можно будет вполне себе изучать дома, посещая лекции, задавая вопросы и отвечая на них в дистанционном формате. Занятия будут учитываться в часах согласно разработанным программам. Для такого формата автошкола должна быть оснащена соответствующим оборудованием. Раньше автошколы использовали дистанционное обучение по своему усмотрению даже после внесения дистантов в приказ Минпросвещения. Теперь же в соответствующем приказе Министерства внутренних дел абсолютно четко прописано, что программное обеспечение учебного заведения должно находиться в государственном реестре и обязательно проверяться. Образовательный процесс должен быть абсолютно серьезным. Будущий водитель до подписания договора с автошколой может выяснить, а есть ли у нее право на дистанционную подготовку, а проверялись ли компетентными органами наличие данного необходимого оборудования такого формата в конкретном учебном заведении.
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку именно это может стать основанием для отказа в обучении в конкретной автошколе. Однако некоторые учебные организации, действующие с нарушением правил, воспринимают подобную проверку как серьезное обременение, мол, мы применяем собственные программы, отсутствующие в реестре. После вступления приказа в силу такой подход попросту не сработает. Но возникает иной вопрос, а каким образом все это будет контролироваться? С одной стороны, выявить наличие нужного оборудования и программного обеспечения сегодня в 21 веке несложно. С другой стороны, как доказать, что водителя обучали дистанционно, если автошкола не обладала таким правом? Вот этот вопрос как раз пока остается открытым. И таковым он будет до тех пор, пока сам кандидат не обратится в правоохранительные органы с жалобой на несоответствующую услугу. В проекте приказа как раз детально описано все, что предусмотрено программами Минпросвещения. Он не вводит новых требований, а лишь разъясняет, как их проверить. Прописаны все детали и нюансы. Требования к классам, используемым совместно несколькими автошколами. Особенности автоплощадки, которая также эксплуатируется в общем порядке. И соответствие всего этого законодательству. Главное же в нем то, что если автошкола после проверки не получает заключение, дающее право на такую деятельность, она может подать документы на повторную проверку в течение 3 месяца. Сейчас на это дается полгода. Кроме того, в требовании при выдаче заключения добавлено обязательное предъявление оплаты в виде государственной пошлины в размере 15 тысяч рублей. Но к удорожанию обучения, ну, во всяком случае, по задумке, это не должно привести, ведь такое заключение нужно получать раз в 5 лет. А в целом для автомобильной школы что такое 15 тысяч рублей? Тьфу, да и только. На стоимость обучения гораздо больше влияют рост цен на топливо и инфляция, как вы сами понимаете, да? Вот такие новшества в ближайшем времени, возможно, будут введены в законодательство России при подготовке будущих водителей. Всем же, кто уже давным-давно за баранкой, как и я, наказ соблюдать правила дорожного движения и помнить, что время от времени в них вносятся различные новшества, и их знать тоже обязательно. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас. Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября.
1: Организатор акции «Продавцов ОВЭ» ОГРН ИП-2774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Мы обязательно встретимся.

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером облачно с прояснениями, до плюс 9 прогреется воздух. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 58%. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянская область принимает самое активное участие в международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Подробности из Минска в репортаже Кирилла Новикова.
2: В день среднего профессионального образования в России мы посетили старейшее учебное заведение Брянска – строительный колледж имени профессора Жуковского. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
3: Брянский областной театр драмы принимает участие в межрегиональной программе «Большие гастроли». Сейчас наши актеры находятся в республике Чувашия, а актеры из города Чебоксары дают спектакли здесь, в Брянске. Подробнее об этом расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+. Реклама.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые

0: Чи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
4: Нашествие медведей.
5: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
6: Категория 0+.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Государственная инициатива по реализации программ международного партнерства успешно выполняется в Брянской области. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, в союзном государстве растет взаимный оборот, выгодная равноправная интеграция, кроме того, на подъеме торгово-экономическое сотрудничество. По словам главы региона, огромный потенциал заложен главами государств России и Белоруссии. В эти дни Брянская область представляет свой промышленный потенциал на выставке «Иннопром» в Минске в составе делегации руководителей крупнейших предприятий региона. Наши флагманы БМЗ и «Электродеталь», «Бежецкая сталь», завод «Терматрон», «Веломоторс» и группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение», «Пролетарий», два предприятия группы компаний «АМГ», «Брянский арсенал» и «Брянский тракторный завод». Егор Ковальчук отметил, в международном форуме принимают участие более 20 брянских предприятий. 10 представили свой потенциал в рамках стенда. Губернатор выразил уверенность, в дальнейшем участников станет больше. Уже сейчас стало понятно, формат работает. Удалось наладить достаточно большое количество контактов, есть заявки на поставку продукции и несколько заявок на посещение брянских предприятий. Брянская область получит федеральные средства на поддержку промышленности. Как говорится в правительственном документе, на докапитализацию региональных фондов развития промышленности в следующем году предусмотрено более 638 миллионов рублей для трех регионов – Брянской, Белгородской и Курской областей. Таким образом, Брянский регион сможет привлечь дополнительные ресурсы для оказания финансовой помощи местным предприятиям. Кроме того, из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года следует, более 3 миллиардов рублей будут направлены на восстановление развития территории Брянской, Белгородской и Курской областей, которые пострадали от украинских атак. Добавлю, согласно проекту главного финансового документа страны, расходы в следующем году составят почти 49 триллионов рублей. В частности, средства пойдут на помощь участникам специальной военной операции, членам их семей, образование, здравоохранение, финансовую безопасность и оборону России. Основным партнером Брянской области по реализации государственной инициативы международного партнерства и сотрудничества является Гомельская область. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, это неудивительно, поскольку мы соседи и географически, и исторически, и технологически. Товарооборот между регионами за 7 месяцев нынешнего года вырос более чем на треть к аналогичному периоду прошлого года. Егор Ковальчук указал, успешно работают совместные предприятия. Завод «Терматрон» реализует в Беларуси совместно с Гомельским электротехническим заводом инвестиционный проект по созданию инфраструктуры для обслуживания железнодорожных путей. Наряду с этим есть и обратные примеры, когда белорусские предприятия открывают свои филиалы на территории Брянской области. Это «Брянск-Сельмаш», который выпускает сельскохозяйственную технику, «Амкадор» – дорожную и коммунальную технику. Оба предприятия уже полностью локализованы. Губернатор Егор Ковальчук сообщил, выработаны перспективы дальнейшей работы и механизмы сотрудничества, направленного на развитие Брянской и Гомельской области. Товарооборот Брянской области с Республикой Беларусь составляет около 2/3 всего внешнеторгового оборота нашей области. Губернатор Егор Ковальчук подчеркнул, это закономерно, поскольку Республика Беларусь для Брянской области стратегический партнер, с которым уже реализован ряд важных для наших стран проектов. У Брянщины налажены дружеские отношения со всеми регионами Братской Республики. Заключены и действуют 6 соглашений о сотрудничестве. Взаимодействие касается буквально всех сфер. Самый яркий пример – в строительстве. Губернатор Егор Ковальчук указал, безусловно, важны культурные связи, обмен опытом, а также туристические направления. По словам главы региона, международная выставка «Иннопром» – это хороший способ показать себя и показать новинки. Помимо этого, поддержать уже сложившиеся контакты, ну и, разумеется, посмотреть на то, что делают соседи. Предстоящие первые октябрьские выходные погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 15-17 градусов. Будет как солнечно, так и облачно. В ночные столбики термометров будут опускаться до 5-7 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Счастливые часы в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото изумруда». Каждый день цены ниже с 18 до 21.00. Получай дополнительные скидки и 500 бонусных рублей на покупку весь октябрь. Организатор акции «ИПРОСАН» ОБ. ОБРН 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
4: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
4: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
6: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
7: Финальные шоу династии Филатовых.
8: Нашествие медведей.
9: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
10: Категория 0+.
11: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
6: Нашествие медведей.
7: Только до 18 октября.
8: Билеты в кассе цирка.
9: Категория 0+.
10: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
14: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
15: Где встречается такое, что земля над головой?
16: Не знаю. Где?
15: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
16: Где?
15: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
16: О, это я знаю. В автокресле.
17: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью облачно с прояснениями, до плюс 6. Ветер северный – 2 метра в секунду, влажность воздуха – 79%. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянская область принимает самое активное участие в международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Подробности из Минска в репортаже Кирилла Новикова.
2: В день среднего профессионального образования в России мы посетили старейшее учебное заведение Брянска – строительный колледж имени профессора Жуковского. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
3: Брянский областной театр драмы принимает участие в межрегиональной программе «Большие гастроли». Сейчас наши актеры находятся в республике Чувашия, а актеры из города Чебоксары дают спектакли здесь, в Брянске. Подробнее об этом расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Ехали медведи?
6: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
7: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
8: Финальные шоу династии Филатовых.
9: Нашествие медведей.
10: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
11: Категория 0+.
12: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянская область принимает самое активное участие в международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Подробности из Минска в репортаже Кирилла Новикова.
2: В день среднего профессионального образования в России мы посетили старейшее учебное заведение Брянска – строительный колледж имени профессора Жуковского. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
3: Брянский областной театр драмы принимает участие в межрегиональной программе «Большие гастроли». Сейчас наши актеры находятся в республике Чувашия, а актеры из города Чебоксары дают спектакли здесь, в Брянске. Подробнее об этом расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
7: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Осенняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд» и «Золото Изумруда». Скидки до 90% абсолютно на все украшения и обмен старого золота под 9000 рублей за грамм до конца октября. Организатор акции «Продавцовый Эбрэнд» и 320-774-600-478-194. Один бонус, один рубль. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью облачно с прояснениями, до плюс 6. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 79%. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютный дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: область принимает самое активное участие в международной промышленной выставке «Инопром Беларусь». Подробности из Минска в репортаже Кирилла Новикова.
1: В день среднего профессионального образования в России мы посетили старейшее учебное заведение Брянска – строительный колледж имени профессора Жуковского. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
2: Брянский областной театр драмы принимает участие в межрегиональной программе «Большие гастроли». Сейчас наши актеры находятся в республике Чувашия, а актеры из города Чебоксары дают спектакли здесь, в Брянске. Подробнее об этом расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: вечера. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ряд международных соглашений, направленных на развитие промышленного потенциала Брянской области, подписаны на площадке выставки «Иннопром», проходящей в Республике Беларусь. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, холдинг «Амкадор» заключил меморандум о намерениях, предусматривающих увеличение объемов производства, локализации выпускотехники и насыщение регионального рынка. С пролетарием заключили соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по реконструкции участков по переработке картона и сооружению очистки сточных вод. Сумма инвестиций превысит 2,5 миллиарда рублей. Проект направлен на развитие производственных сил, внедрение прогрессивных технологий и создание новых рабочих мест. С компанией «Гомсельмаш» заключено соглашение о взаимном развитии и укреплении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в промышленной сфере. Как указал губернатор Егор Ковальчук, таким образом продолжается взаимодействие в обеспечении предприятий агропромышленного комплекса Брянской области для роста объемов производства. Несмотря на внешнее давление, экономика России и Республики Беларусь демонстрирует уверенный рост. Ключевой фактор обеспечения экономической безопасности союзного государства – это импортозамещение в промышленном секторе. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, особое внимание уделяется развитию промышленной кооперации. Совместные производства – это весомый вклад в укрепление реального экономического сотрудничества двух государств. По словам главы региона, Брянская область успешно работает в этом направлении. Наши предприятия «Брянск-Сельмаш» и «Амкадор Брянск» продолжают эффективную производственную деятельность, которая позволит удовлетворить потребности аграриев и дорожных организаций в надежной технике, а современный проект завода «Терматрон» и Гомельского электротехнического завода будет способствовать развитию инфраструктуры железных дорог как России, так и Белоруссии. Владимир Путин заявил, обвинения в адрес России в развязывании войны на Украине не соответствуют действительности. Президент подчеркнул, Российская Федерация оказалась в положении, когда была вынуждена прибегнуть к вооруженной защите из-за агрессивного внешнего воздействия. Москва не забывает, противники ставили целью стратегическое поражение. В Братской, некогда Советской Республике, на протяжении многих лет культивировалась русофобия, а российские исторические территории начала захватывать НАТО и накачивать оружием незаконный киевский режим. Владимир Путин подчеркнул, это привело к необходимости для России защищать себя и отвечать на агрессию. Президент выразил мнение, международные конфликты, вероятно, будут продолжаться в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, текущие тревожные тенденции требуют особого внимания к вопросам глобального мира и безопасности. Владимир Путин добавил, крайне важно предотвратить развитие событий по наиболее опасным сценариям. Россия остается ответственным поставщиком зерна вопреки терроризму Киева, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности как региона, так и мира. Сгладить положение с вывозом зерновых после фактического закрытия Азово-Черноморского бассейна могут альтернативные логистические маршруты, в том числе сухопутные через Китай. Экспортеры увеличивают долю железнодорожных перевозок и перенаправляют зерно через российские порты Балтики и Каспия, а также по сухопутным маршрутам. Напомню, ранее Владимир Путин поручил проводить закупки в государственный фонд, чтобы таким образом поддержать отечественных производителей. Сейчас они практически не могут отправлять зерно на экспорт из-за атак вооруженных сил Украины в Черном море. Минсельхоз уже утвердил параметры интервенции. В ближайшие 2 года в государственный фонд планируют закупить до 3 миллионов тонн мягкой продовольственной пшеницы 3-4 класса, а также ржи. Предстоящие первые октябрьские выходные погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 15-17 градусов. Будет как солнечно, так и облачно. В ночные столбики термометров будут опускаться до 5-7 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью облачно с прояснениями, до плюс 6. Ветер северный – 2 метра в секунду, влажность воздуха – 79%. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянская область принимает самое активное участие в международной промышленной выставке «Инопром Беларусь». Подробности из Минска в репортаже Кирилла Новикова.
2: В день среднего профессионального образования в России мы посетили старейшее учебное заведение Брянска – строительный колледж имени профессора Жуковского.

0: Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую тайну хранишь,

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция изменит порядок проверки автошколы выдачи заключения соответствия требованиям. Проект нового приказа Министерства внутренних дел размещен на портале нормативно-правовых актов для публичной оценки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Я уже вам рассказывал, что с 1 марта этого года изменились программы подготовки водителей. Теперь госавтоинспекция обязана выдавать заключение о том, что они соответствуют требованиям примерных программ, установленных Минпросвещения. Главное новшество – это возможность дистанционного обучения. Однако это не касается практического вождения и первой помощи пострадавшим, так как этим, как вы сами понимаете, попросту невозможно овладеть удаленно. Зато такие дисциплины, как правила дорожного движения и ответственность за их нарушения, можно будет вполне себе изучать дома, посещая лекции, задавая вопросы и отвечая на них в дистанционном формате. Занятия будут учитываться в часах согласно разработанным программам. Для такого формата автошкола должна быть оснащена соответствующим оборудованием. Раньше автошколы использовали дистанционное обучение по своему усмотрению даже после внесения дистантов в приказ Минпросвещения. Теперь же в соответствующем приказе Министерства внутренних дел абсолютно четко прописано, что программное обеспечение учебного заведения должно находиться в государственном реестре и обязательно проверяться. Образовательный процесс должен быть абсолютно серьезным. Будущий водитель до подписания договора с автошколой может выяснить, а есть ли у нее право на дистанционную подготовку, а проверялись ли компетентными органами наличие данного необходимого оборудования такого формата в конкретном учебном заведении.
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку именно это может стать основанием для отказа в обучении в конкретной автошколе. Однако некоторые учебные организации, действующие с нарушением правил, воспринимают подобную проверку как серьезное обременение, мол, мы применяем собственные программы, отсутствующие в реестре. После вступления приказа в силу такой подход попросту не сработает. Но возникает иной вопрос, а каким образом все это будет контролироваться? С одной стороны, выявить наличие нужного оборудования и программного обеспечения сегодня в 21 веке несложно. С другой стороны, как доказать, что водители обучали дистанционно, если автошкола не обладала таким правом? Вот этот вопрос как раз пока остается открытым. И таковым он будет до тех пор, пока сам кандидат не обратится в правоохранительные органы с жалобой на несоответствующую услугу. В проекте приказа как раз детально описано все, что предусмотрено программами Минпросвещения. Он не вводит новых требований, а лишь разъясняет, как их проверить. Прописаны все детали и нюансы. Требования к классам, используемым совместно несколькими автошколами. Особенности автоплощадки, которая также эксплуатируется в общем порядке. И соответствие всего этого законодательству. Главное же в нем то, что если автошкола после проверки не получает заключение, дающее право на такую деятельность, она может подать документы на повторную проверку в течение 3 месяцев. Сейчас на это дается полгода. Кроме того, в требовании при выдаче заключения добавлено обязательное предъявление оплаты в виде государственной пошлины в размере 15 тысяч рублей. Но к удорожанию обучения, ну, во всяком случае, по задумке, это не должно привести, ведь такое заключение нужно получать раз в 5 лет. А в целом для автомобильной школы что такое 15 тысяч рублей? Тьфу, да и только. На стоимость обучения гораздо больше влияют рост цен на топливо и инфляция, как вы сами понимаете, да? Вот такие новшества в ближайшем времени, возможно, будут введены в законодательство России при подготовке будущих водителей. Всем же, кто уже давным-давно за баранкой, как и я, наказ соблюдать правила дорожного движения и помнить, что время от времени в них вносятся различные новшества, и их знать тоже обязательно. Удачи!

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Путь. Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью облачно с прояснениями, до плюс 6. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 79%. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютный дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
3: Ночь без границ.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Государственная инициатива по реализации программ международного партнерства успешно выполняется в Брянской области. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, в союзном государстве растет взаимный оборот, выгодная равноправная интеграция, кроме того, на подъеме торгово-экономическое сотрудничество. По словам главы региона, огромный потенциал заложен главами государств России и Белоруссии. В эти дни Брянская область представляет свой промышленный потенциал на выставке «Иннопром» в Минске в составе делегации руководителей крупнейших предприятий региона. Наши флагманы БМЗ и «Электродеталь», «Бежецкая сталь», завод «Терматрон», «Веломоторс» и группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение», «Пролетарий», два предприятия группы компаний «АМГ», «Брянский арсенал» и «Брянский тракторный завод». Егор Ковальчук отметил, в международном форуме принимают участие более 20 брянских предприятий. 10 представили свой потенциал в рамках стенда. Губернатор выразил уверенность, в дальнейшем участников станет больше. Уже сейчас стало понятно, формат работает. Удалось наладить достаточно большое количество контактов, есть заявки на поставку продукции и несколько заявок на посещение брянских предприятий. Брянская область получит федеральные средства на поддержку промышленности. Как говорится в правительственном документе, на докапитализацию региональных фондов развития промышленности в следующем году предусмотрено более 638 миллионов рублей для трех регионов – Брянской, Белгородской и Курской областей. Таким образом, Брянский регион сможет привлечь дополнительные ресурсы для оказания финансовой помощи местным предприятиям. Кроме того, из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшие три года следует, более 3 миллиардов рублей будут направлены на восстановление и развитие территории Брянской, Белгородской и Курской областей, которые пострадали от украинских атак. Добавлю, согласно проекту главного финансового документа страны, расходы в следующем году составят почти 49 триллионов рублей. В частности, средства пойдут на помощь участникам специальной военной операции, членам их семей, образование, здравоохранение, финансовую безопасность и оборону России. Основным партнером Брянской области по реализации государственной инициативы международного партнерства и сотрудничества является Гомельская область. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, это неудивительно, поскольку мы соседи и географически, и исторически, и технологически. Товарооборот между регионами за 7 месяцев нынешнего года вырос более чем на треть к аналогичному периоду прошлого года. Егор Ковальчук указал, успешно работают совместные предприятия. Завод «Терматрон» реализует в Беларуси совместно с Гомельским электротехническим заводом инвестиционный проект по созданию инфраструктуры для обслуживания железнодорожных путей. С этим есть и обратные примеры, когда белорусские предприятия открывают свои филиалы на территории Брянской области. Это «Брянск-Сельмаш», который выпускает сельскохозяйственную технику, «Амкадор» – дорожную и коммунальную технику. Оба предприятия уже полностью локализованы. Губернатор Егор Ковальчук сообщил, выработаны перспективы дальнейшей работы и механизмы сотрудничества, направленного на развитие Брянской и Гомельской области. Товарооборот Брянской области с Республикой Беларусь составляет около 2/3 всего внешнеторгового оборота нашей области. Губернатор Егор Ковальчук подчеркнул, это закономерно, поскольку Республика Беларусь для Брянской области стратегический партнер, с которым уже реализован ряд важных для наших стран проектов. У Брянщины налажены дружеские отношения со всеми регионами Братской Республики. Заключены и действуют 6 соглашений о сотрудничестве. Взаимодействие касается буквально всех сфер. Самый яркий пример – в строительстве. Губернатор Егор Ковальчук указал, безусловно, важны культурные связи, обмен опытом, а также туристические направления. По словам главы региона, международная выставка «Иннопром» – это хороший способ показать себя и показать новинки. Помимо этого, поддержать уже сложившиеся контакты, ну и, разумеется, посмотреть на то, что делают соседи. Предстоящие первые октябрьские выходные погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 15-17 градусов. Будет как солнечно, так и облачно. В ночные столбики термометров будут опускаться до 5-7 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью облачно с прояснениями, до плюс 6. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 79%. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

страсть. Это рок. Я не хочу воспринимать тебя телом, слышишь, я не шучу.

0: часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция изменит порядок проверки автошколы выдачи заключения соответствия требованиям. Проект нового приказа Министерства внутренних дел размещен на портале нормативно-правовых актов для публичной оценки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Я уже вам рассказывал, что с 1 марта этого года изменились программы подготовки водителей. Теперь госавтоинспекция обязана выдавать заключение о том, что они соответствуют требованиям примерных программ, установленных Минпросвещения. Главное новшество – это возможность дистанционного обучения. Однако это не касается практического вождения и первой помощи пострадавшим, так как этим, как вы сами понимаете, попросту невозможно овладеть удаленно. Зато такие дисциплины, как правила дорожного движения и ответственность за их нарушение, можно будет вполне себе изучать дома, посещая лекции, задавая вопросы и отвечая на них в дистанционном формате. Занятия будут учитываться в часах согласно разработанным программам. Для такого формата автошкола должна быть оснащена соответствующим оборудованием. Раньше автошколы использовали дистанционное обучение по своему усмотрению даже после внесения дистантов в приказ Минпросвещения. Теперь же в соответствующем приказе Министерства внутренних дел абсолютно четко прописано, что программное обеспечение учебного заведения должно находиться в государственном реестре и обязательно проверяться. Образовательный процесс должен быть абсолютно серьезным. Будущий водитель до подписания договора с автошколой может выяснить, а есть ли у нее право на дистанционную подготовку, а проверялись ли компетентными органами наличие данного необходимого оборудования такого формата в конкретном учебном заведении.
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку именно это может стать основанием для отказа в обучении в конкретной автошколе. Однако некоторые учебные организации, действующие с нарушением правил, воспринимают подобную проверку как серьезное обременение, мол, мы применяем собственные программы, отсутствующие в реестре. После вступления приказа в силу такой подход попросту не сработает. Но возникает иной вопрос, а каким образом все это будет контролироваться? С одной стороны, выявить наличие нужного оборудования и программного обеспечения сегодня в 21 веке несложно. С другой стороны, как доказать, что водители обучали дистанционно, если автошкола не обладала таким правом? Вот этот вопрос как раз пока остается открытым. И таковым он будет до тех пор, пока сам кандидат не обратится в правоохранительные органы с жалобой на несоответствующую услугу. В проекте приказа как раз детально описано все, что предусмотрено программами Минпросвещения. Он не вводит новых требований, а лишь разъясняет, как их проверить. Прописаны все детали и нюансы. Требования к классам, используемым совместно несколькими автошколами. Особенности автоплощадки, которая также эксплуатируется в общем порядке. И соответственно, всего этого законодательства. Главное же в нем то, что если автошкола после проверки не получает заключение, дающее право на такую деятельность, она может подать документы на повторную проверку в течение 3 месяца. Сейчас на это дается полгода. Кроме того, в требовании при выдаче заключения добавлено обязательное предъявление оплаты в виде государственной пошлины в размере 15 тысяч рублей. Но к удорожанию обучения, ну, во всяком случае, по задумке, это не должно привести, ведь такое заключение нужно получать раз в 5 лет. А в целом для автомобильной школы что такое 15 тысяч рублей? Тьфу, да и только. На стоимость обучения гораздо больше влияют рост цен на топливо и инфляция, как вы сами понимаете, да? Вот такие новшества в ближайшем времени, возможно, будут введены в законодательство России при подготовке будущих водителей. Всем же, кто уже давным-давно за баранкой, как и я, наказ соблюдать правила дорожного движения и помнить, что время от времени в них вносятся различные новшества, и их знать тоже обязательно. Удачи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: У микрофона Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью облачно с прояснениями, до плюс 6. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 79%. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютный дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться. Для тебя

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Это солнечная система. Но в этой системе есть конкретная тема.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: выходной. Ты слушаешь?
1: В эфире 3.2 радио, Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 7, на небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 82%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио, Антон Запорожец, информация о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 7, на небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 82%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: ночь, луна, точу карандаши.
1: Ру-пу-пу-ру-пу-пу.
0: В пальцах лезвие предательски дрожит.

0: Урлу-пу-пу-ру-пу-пу.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Молчи, да пей вино, все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал, был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Антон Запорожец с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 7, на небе облачно с прояснениями. Ветер северный – 2 метра в секунду. Влажность воздуха – 82%.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауны и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.